0: Восемь из пяти.
1: Ты хочешь сама себя сделать?
0: Я видео снимаю.
1: А, Рожка, скажи что-нибудь.
2: Да, я ничего не могу сказать.
3: Hezký večer s Rádiem Junior.